Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царь Небесный, Утешителю души и сыны, жив, здесь и все исполняй, сокровища благих на жизнь подателю. Приди, вселись в ней, очисти на всякий скверны, спаси, блажи душу наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь, и на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонись Царю нашему Богу. Придите, поклонись и преподем Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонись и преподем самому Христу Царю и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, подми моление моему, внуши молитву мою, не усна крестивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусилось сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня синее, обретись во мне неправда. Я когда не возглаголит уста мои, дел человеческих заслышал стен Твоих, а сохрани пути жесток и соверши стопы мои во стезях Твоих. Да не подвижутся стопы мои, аз во звах яко услышал меня, си Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасая, повающая на Тебя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зень соков, крою крилу Твою, покрыши меня от лица нечестивых, от страшных меня, врази мою душу мою держаша. Туксу и затворишь, устави глаголыши гордыню, изгоняющий меня ныне, обыдоши меня, очи свои возложишь, уклоните на землю. Обяши меня, хлеб готов, талов, яко с именно обитая в тайны. Воскресни, Господи, предвори я и запни, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоя. Господи, от малых земли разделяй в животе их, и сокровенных Твоих исполнится чрево их. Насытися сынов и оставишь останки младенца своим, аж и правду явлюсь лицу Твоему, насыщися в них, да явитимися славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на Тебя уповах. Да не постыжусь во век, ниже да посмеет меся вразимый, ибо все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконящие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, яко Ты, если Бог спас мой, Тебе терпеть весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, милости Твои, яко от века суть, грех юности моей, неведение моего не помяни, помилости Твои, помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь всегда ради законоположит совершающим на пути, наставит кроки, на суд научит кроки путем своим. Все пути, Господи, милости истину взыскающим, заветы Его и сведения Его ради имени Твоего, Господи. И очисти грех мой, много боясь, кто из человек боясь, и Господа законоположит ему на пути Его жизнь воли. Душа Его в благих подворится, и семья Его насадит землю, держав Господь боящийся Его. Во благих подворится и семьи Его наследует землю, держав Господь боящийся Его и завет Его явит им. Очи мои вынука Господа, яко той столкнет от сети нози мои. Скорби сердце моего умножишься от нужд моих, изведи меня, вишь смирение мое, труд мое, ставь вся грехи моя. Вишь ты, враги мои, яко умножишься и ненавидением неправедным возни, да видишь имя, сохрани душу мою, избави меня, да не постыжусь, яко уповах на тебя. Не злоби и прави, прилепляхуйся мне, яко потерпев тебя, Господи, избави Боже Израиля, все скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедроту их очисти беззаконие мое. Наипаче мы имя беззаконие мое, говорит греха моего, очисти меня, яко беззаконие мое, а знаю грехом предо мной есть выну. Тебе единому согрешив лукавы пред Тобою сотворих, я когда пройдешь и все условия всех Твоих, и победишь, и никогда судить.

Господи, уснимай, отверзишь и устами возвесть от плоду Твою, якоще благосхотелось и жертву дал Богу по всесожжению неблаговолишие. Жертва Бог Дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сионы, да созидишь до стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правду возношения всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Несть благоверные люди и светлопраздные, мы синями Твоим, Богомате, пришествиями к Твоему, взирающие при чистому образу, мильный глаголем, покрый нас чистым Твоим покровом и избави нас от всякого зла, молящий Сына Твоего Христа Бога нашего, спасти души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, к Тебе очень известно спасеся, еже по образу приим, Бог крест последовался Христу, идею училась и презирайся, во плоть приходит Бог, приряжайся же от души вещи бессмертней, тем же и с ангелы срадуйся, преподобнее Романе, Дух Твой, и ныне пресный во веки веков, аминь, Богородица, Ты и сила за истину, возрастивши нам плод живота Тебе, молимся, молись, владычица со святыми апостолами, помилуйте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь, день дня поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посетители, немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны, и во веки веков. Аминь. Отче наши же, и на небесе, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам дня, и се оставь нам долги наши. Як же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Дева не спрестоит церкви, всякие святых невидимо заны молятся Богу, ангелиса, архиереи поклоняются, апостоли же за пророки или кастуют нас, Боразе молит Богородицу Привечного Бога. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякий час у нас. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемые, славим и Христе Божие, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведно любя грешный милуя, и же вся завыка спасения вещания ради будущих благ, сам Господь прими наши в часе и молитвы, и справи живот наш к заповедям Твоим, душа наша, освятите веса, очисти помышления, справи мысли, очисти, избави нас от всяких скорби, золу, болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением и соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры в разум непроступной Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без исцеления Богу Слову Рожу, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним Святейшим Владыкам благословим. Аминь. Владыка Божий, очисти держителя, Господи, Сыне, Деда, народный, Иисусе Христе, Святой Души, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешными, живися судьбами, спаси меня недостойно работаю, грека, благословенности во веки веков. Аминь. Придите, поклонитесь царю нашему Богу, придите, поклонитесь, преподим Христу царю нашему Богу, придите, поклонитесь, преподим саму Христу царю и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, все литвы суди меня, Боже, услыша молитву мою, ношу главу в уст моих, яко чужди восставши на меня, крепцы взыскаши души мои, не предложивши Бога пред собой, себе Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати злая врагом мою, мысленную Твою потреби, хвалю пожу Тебе, исповеси мне Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избави меня, сильно враги мои, возре око мое. Слушай, Боже, молитву мою, не призы моления мои, говорми мне, услыши меня, воскорби печали мои, сметокся от глаз вража, осужение грешнича, эх, уклонишься на меня беззаконие, в огне и враждовах, умей сердце мое смятись во мне, боись смерти, напади на меня, страх и трепет, приди на меня, покрыми тьма и рек.

смотрели я, как в глубине плещущей, сел вдалек себе, говорился в пустыне. Чаю Бога спасающего мят малодушие от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко видит беззаконие и привлекание в ограде. Днем и ночью обыдет по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправды, и не оскудя стогни его лиху и лесть. Яко аще бы враг поносил мне, претерпел бы хуба, и аще бы ненавидя мя, на мя вели речи его, укрыл бы вся от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, же купно наслаждался со мной, брашен дому Божию, ходих им единомышлением. Да приди же смерть на мя, и да снидут твоя же века, лукас в жилищах их посреди их. Аз к Богу возвах, Господь, услыша меня вечер за утро и полудни повем, и возвещу, услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит ясы и прежде век. Несть бы им изменения, яко не убоявшийся Бога, простер руку свою за воздаяние, осквернейший завет Его, разделишь от гнева лица Его и приближившись в сердцах, умякнувши словеса их и паче илеет асу стрелы. Возверзи на Господа печаль твою, то и тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь, я в суде не сосление. Мужа кровей вести не припала дней своих, а же, Господи, уповай на тебя. Живых помощи вышников, крови Бога небесного дворится, речет Господи, в заступник мой сей, прибежище мой, Бог мой, уповай на него. Я кото избавиться от тела, в число и семи тежно, причма своим осенне тебе, под крыле его, надеющийся оружием, будет и истина его. Не убоишься страха, ночная гастроли утящего дня, отвечу от него приходящая, стрящая беса полуденного подета страны твоей, тысячи и тьма одесную к тебе же не приближится. Обаче, чему твоему смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое. Не придет тебе злой ран, не приближится телеси твоему, яко ангелом своим заповесть, тебе сохранить и тебя во всех путях твоих. На руках возьму тебя, да никогда протнешь оками ногу твою на аспиды, усилиска наступишь, и попираешь льва и змея. Яко на мя упова избавлю по краю, яко познай имя мое, воззовет ко мне, услыши его с ним, есть в скорби, взму его и прославлю его. Долготою не исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Несть благоверные люди и светлопраздным, осеняемый Твоим Богомате пришествием, к Твоему взирающим пречистому образу, умельно глаголем, покрый нас честным Твоим покровом, избави нас от всякого зла, молящий Сына Твоего Христа Бога нашего, да спасти души наши. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, в себе очень известно, спасися и же по образу приим, Бог крест последовался Христу, идею учился презирать, его плоть приходит Бог прилежать уже, а души и вещи бессмертные, тем же и с ангелы с радуются преподобнее Романе, Дух Твой, и ныне и присны во веки веков, аминь. Як неимым и дерзновение за премногие грехи наши, Ты же о Тебе, Роша, Гося, моли Богородица, Дева, много поможет моление Матерника, благосердие Владыки, не презы грешных мольбы все чистые, яко милостив есть и спасти моги, и же и страдать от нас, изволи вы, скоро да предворят Ты щедрот, как и Господи, яко мне щадком взяло. Помози нам, Боже, спаси нас, слава ради мне Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, и мне ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присни во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, и мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присни во веки веков. Аминь. Отче наши же, и на небесе, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несе, стай нам долги наши, як и живем, и оставим должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Дева днесь предстоит церкви, и слики святых невидимо заны молятся Богу, ангели с архиереи поклоняются, апостоли же за пророки лекостуют. Нас бы ради молят Богородица Привечного Бога. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долготерпеливее, многомилостивее, многоблаготробнее. И же праведно любя грешно милуя, и же все зовут ко спасению обещания ради будущих благ. Сам Господь, прими наши часы и молитву, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятите, веса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, золу, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением и соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенной си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу, Сыну и Святому Духу, и ныне присны во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без остения Богу, Слово Родшую, Сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господня, Святейший Владыка, благословим. Аминь. Божий Господь, силы вся, твари, свидетели, и же за милосердие беспригладное, милость Твоего единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаслава нас спасение рода нашего, и честными укрестом рукописания, грех наших растерзавый. И победивайся в начало власти тьмы, сам Владыка Челоколючий, прими нас, грешным благодарственным сей молебной молитвы, и избави нас от всякого сегубительного и мрачного прегрешения, всех озлобите нас, ощущих видимых и невидимых прав. Приглази страху Твоему плоти нашей, и не уклони сердец наших, словеса или помышления лукавствия, но любовью Твою язви души наши, да к Тебе всегда зирающие, и же Тебе светом наставляем, и Тебе неприступного и присосущного зрящего света. Непрестанно Тебе исповедание и благодарение воссылаем безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном, всесвятым, благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков.

святого славного и всехвального апостола и евангелиста Луки.

вече при него Иисус услышаше слово Его. Марфа же молвяше о мнозе службе, ставши же рече: «Господи, не брежеши ли, яко сестра моя едино мя остави служите, рцы уба ей да ми поможа?» Отвечав же Иисус рече ей: «Марфо, Марфо, печешися и молвишься о мнозе, едино же есть по потребу. Мария же благую часть избра, я же не отымется от нея. Быть же их доглаголыши сия, воздвигши некая жена глаз от народа».

Господи Божий, людям своим, и подашь нам силу Твоею победу, верный чадок Твоей моей Христовой Церкви, и будущий воскресный Твой, Дух и братолюбию крепи, и ответ избавь, запрети раздирающему врачинному, и уже сочини сердце Христу Твою, еже ей Церкви, жива бы Бога, и замыслы исповедки, благодати Твоей власти принадлежащие, что всякому славу достану, и мудрость силу обогати, воинница защитника Отечества нашего, заповеди Твоей крепи, крепость Духа и спасти от всех пират, видение сохрани, и шерные крова, и войска не слушающие в дом беги, алчащие на питание думающие, страждущие в грехи и цари, святейте и печали слушающие надежду, благодарю, что все не подарки. Все уже гордись, я убегу не от раны болезни, скончать для прощения грехов, дары и блаженную покоение сотвори, исполни нас, ярость, одежду, надежду, людей, восстану, пать во всех странах, святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу его обнови в людях твоих, я когда иди не узли, сердце, исповедуйся тебе, единому Богу, строй

Спасибо за просьбу, если у тебя есть.

wieder nach, wir sind hier, sind hier.

Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источнике жизни и бессмертия, все твари, видимые и невидимые, Содетелю, безначальника Отца, сопресносущный Сын, если безначальный, при многие ради благости в последние дни в плоти волкися и распнися, и погребися за ныне благодарное и злонравное, и Твоей крови обливи вырастевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших бы, Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несть достойно воззреть на высоту славы Твоей я, прогневав по Твою благость, Твоей заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долготерпеливший и многомилостив, не предала себя погибнуть и с беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения, ибо репнуси человека любче пророком Твоим, я как хотением не хочу смерти грешника, не же обратитесь и живы быть ему. Не хочешь, чтобы владыка создания Твоей руку погубите, не же благоволишь о погибели человечестве, но хочешь и всем спастись и в разум истинно прийти. Тем же яс, аще недостоин есть небесе и земли, и сия превременная жизнь и всего себе повинув греху и сластем поработив, и Твой осквернив образ, на творение создания Твое быв, не отчаивая своего спасения каянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, прими оба имени человека любчи Господи, яко же блудница, яко разбойника, яко мотыря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призываю, покаявай, не прежде призывать и праведное, на грешное, на покаяние, и очисти меня от всякой скверной плоти и духа, и научи меня совершать из святыня страсти Твое, я когда чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюсь со святым Твоим и телу и крови, и имею Тебе во мне живущее пребывающее, со Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие при чистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душе и же и телом, от еже недостойни Тебя причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, не осужденно воспринимать часть святынь Твоих, Духа Святаго общения на пути и живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я когда я со всеми избранными Твоими, общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовилась и любящим Тебя, Господи, в них же препрославленный си во веки. Аминь.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы чтим честной покров Матери Божией, прославляем ее небесное ходатайство и заступничество перед Сыном Своим и Богом Самим за нас, немощных и грешных. Мы вспоминаем о чудесном событии, произошедшем в столице Византийской империи в начале X века. В это неспокойное время Константинополь подвергся вражескому нападению. И греческий народ усердно молился о спасении ко Господу и Пречистой Его Матери во Влахернской церкви, в которой хранились риза и пояс Пресвятой Богородицы. Вместе со всеми молился и блаженный Андрей Христа ради ее родины. И вот во время богослужения он увидел шедшую по воздуху Богоматерь в сопровождении предтечи и апостола Иоанна Богослова в окружении множества ангелов и святых. Она, помолившись слезно за предстоящий народ, вошла в алтарь и встала перед престолом Сына Своего. А затем, выйдя из алтаря, Пречистая Дева распростерла над молящимися свой амофор и сделалась невидимой, опасаясь, не было ли сие видение прелестью и лукавым обманом. Святой Андрей спросил стоявшего рядом своего ученика Епифания: «Видишь ли госпожу и царицу всех, молящуюся за мир?» И тот ответил: «Вижу, мучаясь и ужасаясь». Таким образом, истинность видения была подтверждена не только двумя свидетельствами, но и тем, что впоследствии неприятель, осаждавший на город, был побежден и отступил от пределов византийской столицы. Священномученик архиепископ Тверской Фадей Успенский в одной из своих проповедей следующим образом раскрыл сокровенный смысл этого праздника. В этом видении было открыто то, что всегда происходит в Церкви Небесной. Она непрестанно молится за Церковь Земную. За нас молятся ангелы, святые и прежде всего Богоматерь. Ее ходатайство сильно облегчает скорби и беды нашей жизни. Если же они необходимы как спасительное горькое врачество против самых опасных болезней греховных, то Божия Матерь облегчит нам перенесение горести жизни, поможет им оказать свое целительное действие. Ее ходатайство может умалить меру назначенных нам скорбей жизни, озарить ее лучами небесной необманчивой радости. Пусть небесный покров незрим, но и незримое может быть ощутимо. Присмотревшись внимательно к своей жизни, мы увидели бы, среди скольких бед и смертей мы ходим, и они каким-то чудесным образом нас минуют. Часто бывает так, что посреди горестных обстоятельств вдруг посетит нас неведом откуда пришедшая благая спасительная мысль. Иногда же, натолкнувшись на неожиданные препоны, мешающие реализовать наши желания, мы готовы бываем роптать и раздражаться, а спустя какое-то время понимаем, что именно через эти препятствия чья-то неведомая рука отвела нас от еще большей беды. А сколько еще других случаев происходит в нашей жизни, когда мы можем узреть очами веры распростирающийся над нами небесный покров. Над Святой Русью издревле был особый покров Царицы Небесной. Сколько защиты и помощи оказала на нашей Родине. Сколько чудотворных икон явила она нам для нашей защиты и спасения. Все уголки России имеют свои чудотворные иконы. Казанская чудотворная икона в центре России, Почаевская на юго-западе, Смоленская на западе, Тихвинская на северо-западе. Во время тяжелых испытаний, выпавших на долю нашего народа, избранная воевода всегда защищала и спасала нас. Вспомним татаро-монгольское иго нашествие, польско-литовское война 1610-1612 годах, нашествие французов в 1812 году, первое в 1914 году и Вторая мировая война. Царица Небесная всегда оказывала нашему народу великую помощь и защиту. Поэтому Святая наша Русь именовалась Домом Богородицы. И мы верим, что покров ее и сегодня над нами. Дорогие братья и сестры, будем стараться хранить в своих сердцах веру в этот покров Пречистой Владычицы над страной нашей, над церковью нашей, над народом нашим.
Без этой веры, без чудесного небесного покрова, мы останемся совсем беспомощными перед лицом испытаний и искушений. Будем чаще с верою взывать к Божией Матери. Покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, моляще Сына Своего, Христа Бога нашего, Пречистая Дева, Пресвятая Владычица наша Госпожа, услыши наши молитвы, защити нас от врагов наших, видимых и невидимых, и помоги нам унаследовать жизнь вечную. Аминь.

Не благоволит он и тайну поделать, не лазанью.

Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небес, Содержителю души истины, и жизни сыся исполняй. Сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися мны, и очисти нас всякие скверны, спаси блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моление моему, внуши молитву мою, не вознагрести, и от лица Твоего судьба моя изыдет. Отче мой, да видит о правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня си, не вредится мне неправда. Якото не возглаголю ты сам мое дел человеческих, засловеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки, соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы мои, а с возвак, яко услышал меня си, Боже, преклони ухо Твое мне, и услыши глагол мое. Удиви милость Твоя, спасай, уповающий на Тебя от противящихся десницы Твоей, сохрани мя, Господи, яко зеницу ока в крови крылу Твоей, покрыши мя. От лица нечестивых острашек мя, врази мою душу мою, лежаша, тупцу затворишь, уставила голоша гордыню, изгоняющая мя ныне подошве мя, отчество возложишь, уклоните на землю, обвяжши мя, голев готов на лов, яко с кими добитая в тайных, воскресни, Господи, призвари я и запни им, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое, отраг руки Твои, я, Господи, от малых от земли раздели в животе их, и сокровенных Твоих сил исполнится чрево их, насытишь сынов, оставишь останки младенцам своим. А же правда, явлюсь лицу Твоему, насыщуся, нигда витимися славе Твоей. К Тебе, Господи, возьму душу мою, Боже мой, на Тебя повазу, не посажусь вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие тебя не посадятся, да посадятся беззаконно, чьи в отче. Пути Твои, Господи, скажи имя сидям Твоим, научи имя. Настави меня на истину Твою и научи имя, как Ты си Бог, спас мой, и Тебе терпеха весь день, помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, як от века суть грехивности моей я, и неведение моего не помяни по милости Твоей, помяни меня ради благости Твоей, я, Господи, благо враг Господь всего ради закона положит, согрешающим на пути наставит кроткие на суд, научит кротко путем своим, все пути я, Господь, милости и истина, взыскающим заведа Его, и сведение Его ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много есть. То и человек, боясь Господа, законоположит ему на пути. И Гоже из воли душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава, Господь, боящийся Его, и завет Его явит им, очи мои выноко Господу. И яко той и сорнется все зенози мои, призвены мя, помилуй мя, яко единород и нищий есть мас. Скорби сердца моего умножившися, от нужд моих изведи мя, вишь смирение мое и труд мой, и остави все грехи мои, вишь враги мои, яко умножишься, и ненавидением неправедным возненавидишь мя, сохрани душу мою, и избави меня, да не посажуся, яко повах на тя, не злове и праве прилепякуся мне, яко потерпев тебя, Господи, избави Божий Израиль от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, повелиться милости Твоей, и по множеству щедроты очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, а знаю грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукаво пред Тобой сотворив, яко доправдившись во славе всех Твоих и победишь, никогда судить идти, все во беззаконии зачат есим, и враги всех родимя Мать моя, себя истину возлюбилась и, безвестной тайной премудрости Твоей я,
Явил мені сіє гробіше місце помочишися, а мишами почаснего білюся слуху моєму, дасть радості веселі возрадуйся, коси смиренные, отврати лице Твоє грех моїх і вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто содержи во мне Божий, дух правобный в утробе моей, и отвежи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отымет меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня, научу беззаконным путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся, избави меня от крови Божий, Божий спасения моего. Возрадуйся, язык мой правде Твоей, Господи, с ним и ответишь, и уста мои возвестят хвалу Твою, и окаще бы восхотелось, и жертвы дал бы хлубо. Все сожжения не благоволишь, жертва Богу дух сокрушен. Сердце согрешенно, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и досади же со стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертвы правды, возношения и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи.

Глаголемое, святая святых, злату имуще кадильницу и ковчег завета окован всюду златом, в нем же стамна злата имуще манну и жезл Ааронов раздявший и скрижали завета. Превыше же его херувими славы осеняющий алтарь, они же несть ныне глаголоти по гробну, сим же така устроенным в первую оба скинию выну каждаше священницы службы совершающие. Во вторую же единую в лето един архиерей небес крови юже приносит за себе и о людских небес.

Und

жене к имени Марфа, приятного в дом свой, и сестра Ебен

прижеши ли, яка сестра моя единую остави служить, рцы у моей дами поможет. Отвещав же Иисус речей ей, Марфо, Марфо, печешеся и молишься,

великих нас недостойных работ Твоих, в сию годину испытания, пришедшие на Русь святую, обышедше бо обыдошаю в рази, и о ей же явите спасение Твое, рценси, Господи,

воинство, и вся защитники Отечества нашего, и одежи утвердите на всех верь, единомыслие, здравие, силе духа, рцем си Господи, услышь.

тем и все честнее в храме сен, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих

about

die.

воспитанным, мирным, и доброго ты на страшном суде.

0: боясь, ошел весь тело владычным страхом, приступи, да не полечися. Огонь, боясь божественную жебе, кровь к общению. Первый примирись и тебя печалью, шантаж, дерзая, дай сына брашной, я ж прежде причастие страшной жертвы. Животворящего тела владычной сей, помолись образом со трепетом. Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни и бессмертия. Вся тварь, видимая и невидимая, содетели безначального Отца, сопресно сущной Сыне, и со безначальной, премногие ради благости, в последние дни в плоти оболкися, распнися, и погребися за ныне благодарные, и злонравные Твоей кровью, обнови, ослевши грехом, естество наше, зам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, преклони ухо Твое мне, и услыши глагола мое, согреши, бо Господи, согреших на небо обрет Тобою, и не из-за сон возрети на высоту славы Твоей, я прогневу по Твою благость. Твоя заповеди приступив, и не послушав Твои повеления, но Ты, Господи, не злобив сы, долго терпелив же много милости, не вредовалось имя погибнуть и со беззаконием моими. Моего всячески ожидаю обращения Ты, бореглась и человека любче, пророком Твоим, я как хотением не хочу смерти грешника, но и же обратитесь, и живы быть ему. Не хочешь же, Владыка, создание Твоей руку погубить, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь всем спастись, а в разум истины прийти. Тем же я остаюсь недостойный, если не беседе земли, если я при временной жизни. Всего себя повину в греху и совсем по работе, в Твой искорнив образ. Но творение и создание Твое, быв не чаевая своего спасения, каянный. На Твое же безмерное благоутробие дерза прихожду. Прими у меня человека любче, Господи, як уже блудницу, яко разбойника. Яко мытаря, яко блуд, ногой возьми, во тяжкое бремя грехов, грех в земле, мира немочи человеческой исцеляй. Труждающийся обремененно к себе призывай, и покаивай, не пришед призвать и праведное, но грешное на покаяние. Не очисти мя от всякие скверной плоти и духа, научи мя совершать святыни во страсти Твоем. Яко да чистым сведением, совестью моей, святынь Ты часть приемлю. Соединись со святому телу Твоему и крови, и имей Тебя вне живущих, пребывающих. Со Отцем и Святым Твоим Духом, и Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не суд мне будет причастие, при чистых и жезряющих тайн Твоих, ниже немощен буду душей же и телом, а Ты же недостойный тем причащайся, но дашь мне даже до конечного моего языка, не неосужденно воспринимать часть святынь Твоих, в Духа Святого общения, но будет живота вечного. И во благоприятном тлетно страшном судище Твоем, якоды я со всеми избранными Твоими, общих буду нетленных Твоих благ, я же готов и си любящим Тебя, Господи, в них же преброславленности во веки. Аминь. Господи, Боже мой, веми конец достойный же, доволен, да подкрохнидеши храма души моей я, за ней же весь постепасный, если не вышел мне место достойно, и я же главу подклонительную, яко же с высоты нас ради смирилась и себе. Смирись, и ныне смирение моему, я кажу восприялся вертепе в яслых бессловесных возлечи. Сице восприми в яслых бессловесных моей души, и воскверненно мое тело в нити, я кажу не удостоилась и в нити сочеряти согрешники. В дому Симона прокаженного так и изволи в нити, в дом смиренной моей души, прокаженная и грешная, я кажу не отринулась и подобно мне блудницу и грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе сицу, милосердися и мне грешнем. Приходящему, прикасающим тебя, яко же не возвышался си скверных, и я усы нечистых, целующих тебя, ниже моих возвышайся скверших, он усы нечистых, ниже мерзких моих нечистых у стену скверного, и нечистящего моего языка, надо будет мне уголь пресвятаго твоего тела, и честные твои крови во освящение, просвещение, и здравие, смирение моей души и тела, облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действия, в отгнание, возбранение злага моего, и лукавого обычаева в мышлении страстей, снабдение заповеди Твоих, приложение божественное Твоей благодати, Твоего царства и присвоение, небо яко презирай, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзай на неизреченную Твою благость, и на недонозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка зверу уловлен буду, тем же молюсь я Тебе, яко один сый свят Владыко, посвяти мою душу и тело, умы сердце Тебе, зай, утробуй сего, вернови, вкорени страх Твоего десек моих, и освящение Твое неотъемлем от меня сотвори, будем и помощник, и заступник, покормляй мир и живот, мы сподобляем и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и молениями пречистой Твоей Матери, невечественных Твоих служителей и пречистой силы всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь.
1: Имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня Русская Православная Церковь отмечает большой Богородичный праздник, называемый Покровом Пресвятой Богородицы. В основании этого праздника положено событие, произошедшее в Константинополе в X веке, когда этот город был осаждаем, скорее всего, осаждали его наши предки, славяне. И вот, когда город был осажден, жители собрались в храме и молились Богородице. А двум праведникам, блаженному Андрею и его ученику Епифанию, было открыто, что Матерь Божия молится о людях пред Богом, и в какой-то момент она снимает свой покров, и этот покров воздевает над людьми. И в этом видении были, они об этом открыли, что такое видение есть, и возрадовались люди, что Матерь Божия является такой заступницей рода христианского. Пройдет еще некоторое небольшое, непродолжительное время, и наш народ будет крещен, станет православным. И именно в нашей церкви этот праздник приобретет такое значение. Мы имеем множество мест, посвященных этому празднику, поскольку мы считаем, что и видим, и знаем, и многократно пользуемся великой милостью Матери Божией, которая нас покрывает своим покровом. А для нашей обители стоит вспомнить то, что для нас сделала Матерь Божия. В первую очередь вспомним то событие, которое отмечали мы совсем недавно, когда вспоминалось чудо явления Матери Божией преподобному Сергию. В этом явлении Матерь Божия сказала необычные слова. «Услышана твоя молитва о чадях твоих». Чада преподобного Сергия – это все, кто так или иначе почитает преподобного Сергия. Не только те, кто здесь живут, но и те, кто относится к своему Абе Сергию, как к своему наставнику, как к великому святому. И получается, что в этом явлении Матерь Божия обещала преподобному Сергию, что она будет хранить чад его. И мы, конечно, должны понимать не только как хранение этих стен или этих храмов, в которых мы находимся, но в первую очередь хранить людей, которым дана вера христианская. И в этом событии, получается, мы имеем большое утешение, поскольку мы вымолены преподобным Сергием у Матери Божией. И кроме этого события вспомним, что и духовная школа появилась в этих стенах на Покров, и является сегодня праздник большой для тех, кто учится здесь духовным дисциплинам, богословию. Многие из них станут будущими священниками, монашествующими, будут служить своей церкви. Место, где закончили жизнь свою родители преподобного Сергия, также посвящено покрову Божьей Матери. И это все нам указывает, что даже если не беря ту величие славы, которую Матерь Божия являет, славы Божией являет, помогая христианскому роду, русскому народу, мы, даже останавливаясь на нашем святом месте, рассуждая о нем, мы увидим, что Матерь Божия многократно и во многом помогает нам и сохраняет. Она является первой нашей заступницей. В словах евангельских, которые мы услышали сегодня, сказано было, когда Господа прославили словами «блаженное чрево, носившее тя, и соса еже и сесал», Господь сказал, что более блаженны те, кто слышали Слово Божие и хранили его. И рассуждая о этих словах, мы можем сказать, что Матерь Божия велика в первую очередь тем, какой она была до того, когда избрал ее Господь. Она хранила Слово Божие и исполняла его. И за это избирается Господом за такое служение Богу, Матерью Божией. И каждый из нас в этот день должен попросить у Матери Божией, может попросить у Матери Божией, чтобы и мы, хотя бы в малом, но старались сохранить Слово Божие, волю Божию, которая нам открывается в разных обстоятельствах, в первую очередь через Священное Писание, и исполнять эту волю. И этим мы возблагодарим ее, потому что полноценно воздать благодарность мы не можем, но отчасти, хотя бы в тех малых добрых делах, которые нам возможны, мы все-таки должны и быть благодарными. В чем-то поможет нам преподобный Сергий, великий угодник Божий и служитель Матери Божией. Аминь.

Единый, чисто нетленный Господи, за неизреченную милость человека любия, наше все восприемо смешение чистых и девственных крови, паче и сесоросшей Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и силы Твоим восприятием, жатворящее спасительное страдание, восприемый крест Гозия, копия смерти, мертвимая душа тленная, страсти телесная, погребением Твоим адово пленимое царство, погребимое благими помыслами лукавое советование и лукавстве духе разори тридневным Твоим и животным воскресением, падшего правоса восставив и восставив грехом пополшегося, образом непокаяния предлагая преславным Твоим вознесением плоское обоживое восприятие, и сиедесным отца сидением почти с подобием причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемой получите, с нитем утешителя Твоего духа сосуда честным священным Твои ученики соделовы, приятели, чей мне покажи того пришествия, хотя баки прийти, судите селе неправду, благоволи мне устрей, сидя на облацах, судию и создателем моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тебя со безначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, иди не имей власть человеком оставлять и грехи, яко благо человека любит, прежде мне все в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститесь о божественных и преславных, и причистых, и жезрящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но в очищение и освящение, и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь, и возражения сопротивных, и востребления многих моих согрешений, Ты бы, если Бог милости и щедроты человека любия, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойнее причащайся при чистоте Твоего тела, честные Твоей крови, и повинен есть мецу себе, яма пью, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твои дерза прихожу к Тебе рекшему, и да и мое блуд Тебе, я и моя кровь во мне пребывает, и аз в нем. Умилосердись, оба Господи, не влечи меня грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будет мне святая сия во исцеление и очищение, и просвещение, сохранение, спасение, и восвящение души и тела, в отгнание всякого мечтания и лукавого деяния, и действия дьявольского, мысли не выводи всех моих действий, могу в дерзновение и любовь, я же к Тебе во исправление жития, и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповеди Духа Святого общения, в набутие живота вечного и в ответ благоприятен на страшном судище Твоем несут или в осуждение от скверных у стен от мирского сердца, от нечистого языка, от души скверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия, дашь мне дерзновенный глагол, я же хочу Христе мой, паче же и научи мечтами подобает творить и глаголать и согреших паче блудницы. Я же увидя, где обитаешь, мир окупивший, приди, держись, помазать и твои ноги, Бога моего, владыки Христа моего. Аминь.

Помилуйся, Господи, Боже мой, яко не зрил меси грешного новчика, и мы перед святым Твоим сподобилось, благодарю Тебя, камень недостойного. Причастись, причистых Твоих небесных, да расподобилось, но Владыка человека любче нас, ради умира же и воскресы, и даровало нам страшное сие животворящее таинство, во благодеяние освящения душа телес наших, даже быть и мы в невосцеление души же и тела, воды на не всякого сопротивного, просвещение очень сердца моего в мир душевных, умея сил веру не постыдну, любовь нелицемерного, исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложение Божественное Твое, благодати Твоего Царства, присвоение, да во святыне Твое теми сохраняем Твои благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыцу, благодетелю, и так всего житие, это надежды живота вечного, присосущий за сину покой, и держи празднующий глаз непрестанный, бесконечная сладость, отжащих Твоего лица доброту неизреченную, Ты все истинное желание и неизреченное веселье, любящих Тебя, Христе Боже, наше Тебя боится, Тварь во веки, аминь. Владыко Христе Боже, Царь веков, освободителю всех, благодарю Тебя всех, яжеми и си, подал благих и обращений, пречистых и животворящих Твоих таинств, молю, убо Тебя блаже, человека любче, сохраними под кровом Твоими все дни крылу Твоею, и даруй чистой совестью даже до последнего моего издыхания, достойно причащать за святынь Твоих, восставление грехов и в жизнь вечную, Ты бысь хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе слава высылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, во веки веков, аминь. Да, выпишем мне плоть Твою волю, огонь сы, и опаляй недостойно, да не полишь меня, свидетель мой, паче же пролива уда моя во все составы, во утробу, в сердце, поболетел не всех моих прегрешений, душу очисти, среди помышления, состав утверди с косьми в кубе, чувств простоти, проступи, дерицу, все гомец, приквози страху Твоему, присно покрыться, блюди же, сохрани меня от всякого дела, и слово душа тленного, очисти, и умы, и украси меня, вдобри, вразуми, и просвети меня, покажи мне Твое селение, единого духа, не к тому селение греха, да яко Твоего дому, входом причащения, яко огнями не бежит всяко злодей, всякая страсть, молитвы, дико Тебе приношу вся святые, чину начале же бесплотным, в предтечу Твоего премудрые апостолы, всем же Твою нескверную, чистую Матерь, их же мольбы благоутробнее прими, Христе мой, и Сыном Святость содела Твоего служителя. Ты, Боги, на все освящение наших, блажа душа светлости, Тебе ли поподобное ко Богу, и Владыцы, слава всевосылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная, в оставлении грехов будет же мир благодарение сие в радость, здравие, веселье, страшно же второе пришествие Твое, сподобимое грешного, кстати, одесную славу Твоей, молитвами пречистая Твоей, Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, в свете помраченной моей души, надежда покрою, приверишь утешение, радование мое, благодарю Тебя, как сподобил иметь недостойного, причастника Буди пречистого тела, честной крови Сына Твоего, но роща истины, свет просвети моя умное очи сердце, я же источник бессмертия, роща я, оживотворимым мечленным грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробная Мать, и помилуй меня, дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении помышлений моих, и сподобим меня до последнего издыхания не осуждено принимать и причистить тайну освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания во ежепеть и славить Тебя во все дни живота моего, яко благословенное, препрославленное сего веки, славленное сего веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видится очень.

Жизнеподателю, приди, вселись в ныне очистен от всякие скверны, спаси блажа душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, уже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Коль возлюбля население Твое, Господи, силу желает, и скончивается душа моя во дворы Господне, сердце мое, плоть моя возрада, воскося, Бозе живе, ибо птица обрети себе храменную, горлица гнездо себе, иди же положит птенцы своя, алтари Твое, Господи, сил, Царю мой и Боже мой, блажение живущие в дому Твоем, веки веков восхвалят Тя, блажен муж ему же есть заступление, Его у Тебе восхождение в сердце своем положи, выедоль плащебную вместо еже положи, ибо благословение даст законополагай. Пойдут от силы в силу, явится Бог богов Сионе. Господи Боже, силу, слыши молитву мою, внуши Божий околь. Защитничи наш вещь Божия, призри на лица Христа Твоего, яко лучше день един во дворях Твоих паче тысяч. Изволих приметайтесь в дому Бога моего паче, неже житими в селении грешничих. Яко милости истину любит Господь, Бог благодати славу даст. Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже, сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилась, Господи, землю Твою, возвратилась пленный Аколь, оставила и себе беззаконие людей Твоих, покрылась и вся грехи их, укротилась и весь гнев Твой, возвратился и все от гнева ярости Твоей я. Возврати нас, Боже, спасение наших, и нет, и отврати ярость Твою от нас, не дай во веки прогневавшийся на ныне, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращайся, оживешенные люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам. Услыши, что речит о мне Господь Бог, яко речит мир на люди Своя, и на преподобные Своя, и на обращающие сердца к Нему, обаче близ боящихся Его спасения, Его вселите Слово в землю нашу. Милости истина святостися, правда и мира благозастися, истина от земли воссия, и правда с небеси приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод Свой, правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы Своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши, яко нищий Бог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобие.

спаси раба Твоего Божьему, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, я как Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, я как Тебе взях душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток, много милости всем призывающим Тебя. Внуши, Господи, молитву мою, и вонми глаз умоления моего. В день скорби моей я возвал к Тебе, яко услышал меня си. Не исподобен Тебе в возях, Господи, не исподелом Твоим. Все языцы и лики сотворилось, и приедут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко велися Ты, и творя чудеса, Ты, если Бог един. Настави, Господи, настави меня, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповимся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем, и мы прославлю имя Твое в век. Яко милость Твоя велия на мне, избавлен еси душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступница, восставши на мне сон державных, взыскаши душу мою, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, призри на меня и помилуй меня, дашь державу Твою отруку Твоему, и спаси сына рабы Твои я. Сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие меня и постыдятся. Некогда, Господи, помогал мне, утешил меня и сим. Сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие меня и постыдятся. Некогда, Господи, помогал мне, утешил меня и сим.

Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Днись, благоверные люди, светлопраздным, осеняемы Твоим Богомати пришествием, и к Твоему взирающему пречистому образу умильно глаголем, покрый нас чистым Твоим покровом, и избави нас от всякого зла, молящий Сына Твоего Христа, Бога нашего, спасти души наши. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, в Тебе очень известно спасись, еже по образу, приим Бог крест последовал еси Христу, идеи учил еси презирать, оба плоть приходит Бо, прилежать и же от души и вещи бессмертней, тем же и с ангела срадуется преподобней Романе Дух Твой, и ныне присный во веки веков, аминь. Иже нас ради рождейся от Девы, распятия претерпев благие, испроверги смертью смерти воскресенье, явлей яко Бог, не презри, я же создалась рукою Твоею, яви человека любе Твоей милостиве, прими росшую Тебя Богородицу, молящуюся за ны, и спаси наш люди отчаянные, не предашь нас до конца.

Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше, же еси на небесех. Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам дни

0: Аминь. Дева Денис предстоит в церкви, если ки святых невидимо заны молятся Богу. Ангели со архиереи поклоняются, апостоли же со пророки ликовствуют. Нас бы ради молит Богородица привечного Бога. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, многотерпеливе, многомилостиве, многоблагоотробне, и же праведное, любя и грешное, милуя, и же вся забыка спасения, обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наши в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенно сего во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресная во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейшим Владыка благослови. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпевая наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, вон же на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилось и вход, и смертью смерть разрушил еси, очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согреших омбо и беззаконного хамонес, мы достойны возвести о часа наши, и воззрите на высоту небесную, за не оставихом путь правды Твоей, и ходихом в волях сердец наших, намолим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей, и спаси нас имени Твоего ради святого, яко исчезоши в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плоское наше мудрование, да ветхого отложивши человека, в нового облицемся, и Тебе поживем, нашему владыце благодетелю, и так и Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилища, Ты бы еси воистину истинное веселье и радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем с безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу, Цареве Богу нашему. Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился иси зело, во исповедание ввели леподобликался иси, одеяйся светом яко ризу, и простирая небо яко кожу, покрывая водами превоспринея свое, полагая облаки на восхождение свое, ходя и на крыло ветреню, творяй ангелы свои духи и слуги свои пламень огненный, основая землю на тверди ея, не преклониться в век века, бездна яко ризу, одеяние ея, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от глаз и грома Твоего убоятся, восходят горы и нисходят поля, вместо еже основал Есеин. Предел положил Есеин, Боже, не приедут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояются звери сильные, ждут анагрев жажду свою, над их птицы небесные приветают, от среды камня дадят глаз, напояя город при выспрених своих, от плода дел твоих насытится земля. Прозимаю траву скотом и злах на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастите лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытится древа польская, кедры ливан, стих же еси насадил, тому птица вогнездятся, и родиево жилище предводительствует ими. Горы высокие линем, камень прибежище зайцем, сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой, положил есть тьму и бысь ночь, ниже пройдут все звери дубравни, с кем не рыкающие восхитить и взыскать от Бога пищи семе. Восия солнце и собравшись в ложе своих лягут, изыдет человек на дело свое, на дело не свое до вечера, Яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля твари Твоя, сие море великое и пространное, там гади их же исчисла, животное малое с великими, там о корабли приплавают, змеи сие, Его же создалось, и ругать иси ему, всяк Тебе чаю дать и пищу им во благо время, давши Тебе им соберут, отверзши Тебе руку всяческой исполнится благости, отвращи же Тебе лица возметутся, а Ты имеши духа, как и исчезнут, и в персию возвратятся, после же духа Твоего и созиртуса, и обновивши лица земли, будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творя ее трястись, и прикасаясь, и горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть, да услонится ему беседа моя, же возвеселюсь о Господе, да исчезнут грешницы от земли и беззаконница, якоже не быть им, благослови душе моя Господа, солнце познав запад свой, положилось и тьму, и бысь ночь, яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил

Господи, рехи.

Господи, что со мною, что служащим, возле для меня, возле благолюбящим, и спасением, возле Его.

апостоли по Господи ступи мя, не убоюся этим люди, опытом нападающие на мя, воскресни, Господи, ты Сына Божий, моя, ты позади поразилась и вся враждующими своим, за грешник

спасения моего. Боже, Боже мой, Тебе утренний, уже до Тебе душа моя, подложится и Тебе плоть моя, за любовь не проходи безводнее, там так у вас ветем ересеть, явився Тебе, веди сила Твою и славу Твою и сила Твою, и получи милость Твою, паче живот в сне моей, походите Тебя, так у благословите в животе моем, имени Твоего воздержи руки мои, я под духа и масли, да исполнится душа моя, уста моя радость, восхвалите уста моя. Наши поминах не напустили мы, на утренний получался в Тебя, и побылась я помощник мою кровью.

все руки оружия, честь и весь ум будут. Царь же возвеселится, в Бозе похвалится вся княжи сие, яко заградившийся устав Бога.

Исцезло душа моя животная, да приближися, применен бы Иисус нисходящими в рогу, как человек без помощи нет и свободь. Я боялся не спящие уроды, и же не помянулось уйти, иди от руки, то и от рынок.

положивши мир, мир за себе, предан погибнет схожда охочему из немоглости от нищеты, узвав тебе, Господи, весь день, воздев тебе руси мои, да мертвыми, творивши чудеса или врачи, воскреся да исповедится тебе, и да повесть того гробе милость твою, истину твою, погибели, да познана будут мне чудеса Твои, правда Твоей земли забвений, я с Тебе, Господи, воззвал. Утро молитву мое предварить я, Твою, Господи, отвиши душу мою, отвращающую лице Твое от меня. Лишь я связываю среди от юности, мне воздержись и смирись из немого. На мне приедошь гнев Твои, страшение Твое возмутишь меня. Победошь меня, ко весь день одержавшим на вкупе. Удалился от меня друга искреннего и знаемых моих страстей. Господи Боже, спасение мое, возвав юноши пред Тобою, да внидят при те молитву моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и все внутреннее мое имя святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай все воздаяние Его, очищающего себе законе Твое, исцеляющего все недуги Твоя, являющего одесление живот мой, венчающего тебя милующими щедротами, исполняющего Боги желания Твои, обновиться я корля юность Твоя, творяй милости не Господи, судьбу всем обидями, сказав пути своей Моисееве, сыном Израилем, спотение своя, щедрой милостью Господь долготерпелив, много милостью, не до конца прогневается, не в век рождует, беззаконием нашим сотворилось нам, и же по грехам нашим воздалось нам, и по высоте небесной от земли утвердилось, милость свою на боящийся Его, великая стоят восстаться от запада, дальним весь от нас беззаконие наше, якого щедрый Отец Сыну, щедрый Господь боящийся Его, и который познал создание наше, поминая куперцы сны, веки, которого от него, и как свет сильный, так процветет, и как дух пройди в нем, не будет, не познает тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящийся Его, и правда Его на сыне со мной, хранящий завет Его и помнящий заповеди творить я. Господь на небесе уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его, услышите глас словес Его, благословите Господа со силой Его, слуги Его, творящие воли Его, благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, услыши моление мое воистину Твоей, услыши мне правде Твоей, вниди всю с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погнал рак душу мою, смирил из земли живот мой, посадил вместе мне, яко мертвия века, умни во мне дух мой, мне смятися в сердце мое, помяну дни древние, получився во всех делях Твоих, творение руку Твоей поучася, воздев Тебе руки мои, душа моя по земле безводная Тебе, скоро услышаны, Господи, сижет дух мой, не отвратил лица Твоего, отныне уподоблюсь нисходящим в ров. Слышано сотворение за утро милость Твоей по ноте уповах. Скажи мне, Господи, путь Божий пойду я к Тебе взять душу мою, изми меня, грабный, Господи, к Тебе приду, Бог.

греши души моей возрадно Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не униди всю с рабом Твоим. Услыши меня, Господи.

0: бесконечною радостью.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровенное выше Тебе откровенно, и вся бесплотные аки плотские виделись и ничтожебо земных, возлюбились и тем же и небесные врата отверзошися Тебе, в неизглаголенную радость Господа Твоего блажения вшел еси.
0: Имени присла и во веки веков аминь, поют о чине ангельсти и славите о земной кроте. Ты, бо небесная царица, Андрея явилась еси, покрывающий люди.

апостола Павла, исполнился еси гласно тебе, Отче, слово крестное погибающему убоюродство вменися, тебе же спасающемуся сила Божия быть.

0: Царство Небесное воспеем еси.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Епифания, иногда юношу суще на путь правый, наставил еси ему же и прорек еси архиерею быти. И люди учите, вся бо будущее, яко пред очисы сущие, видел еси.
0: И ныне и присно, и во веки веков имень, припадаем тебе, Богородице, мы грешные, да и нас ныне прострешен невидимый, да и на нас ныне прострешен невидимый покров твой, к Сыну твоему и Богу нашему, да принесешь и молитву.

0: От художества волшебного обратився богомудрие к познанию божественному, показался еси миру врач мудрейший, исцеление дары чествующим тяки Прианисов и Устиною. С нею же молися человеколюбцу владыце спасти души наша.
1: Целение твоих святи дарование мне не спасла, и недугающее мое сердце гноем греховным молитвами твоими исцели. Якогда слово пение от скверных устен моих ныне принесу тебе, и воспою болезни

светом Божественного Духа предвожжений бывшие апостоли, прелести углей угасите, Божие же рачение во умех всех верных воспалисте, тем же великолепным

0: открыть имя всех лютых, освободите.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, на священноначальство вшед священнейший образ священноначальником себе, и правила явил еси, взывая припетый Господи Боже, Отец наших, благословенный еси.
0: Святые мученицы, молите Бога о нас, живоначальные тебе десницы, истинные изменения, очи нашедшие, мудро тебя сотвори, Бога вещателя поющая, припетый Господи Боже, Отец наших, благословенный еси.
1: Блажение очи Андрея, моли Бога о нас, ничтоже изволив любить и на земли паче зиждителя, но посреди храмов скитаяся. Блажение Андрея, радовался и сипая, припетый отцев

Сыну и Святому Духу, ничтоже земные славы восхотелыси, Христа же паче возлюбилыси блаженне Андрея, и к Нему востеклыси, радуяся, болезней Твоих приемле воздаяние, и пая присно благословен Бог,

видно на вас, нашедво огненном виде Пресвятый Дух, садела яко светило, попаляющее убо безбожие, просвещающее же вся благочествующее божественнее слово.

воинское, мудрости небреглись и славней, апостолов же божественное вещание, духом бряцаемо отче и огненными языки ясно возглашаемо вопиял Иси, благословите вся дела

0: благословитеся дела Господня Господа.
1: Блаженне отче Андрея, моли Бога о нас, богатого умерша иногда видел еси, с видимою честью провождаемо, невидимо же зле сводимо во глубину адову, блаженне Андрея, и о нем плачася и моляся Господу.

Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа. Сребролюбца монаха видел иси от злага змея стужаема Андрея блажения, и того от сребролюбного недуга избавив, вразумил иси петь и превозносите Господа во все.

0: Отче, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Глаголы мои, обуши Господи, разуме звание мое, вонми гласу моления моего, Царю мой, Боже мой, я к Тебе помолюсь, Господи, завтра услыши глаз мой, завтра предстану Тебе и узрешь имя, яко Бог не хотя беззаконие Ты еси, не приселится к Тебе лукавая, ниже приберут беззаконицы пред очима Твоима, возненавидел еси вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголище лжу, мужа провелестиво гнушается Господь, аже множество милости Твоя, внеду в дом Твой, поклонюсь по храму святому Твоему, страсть Твоя, Господи, настави меня правдой Твоей, враг моих ради справа пред Тобой путь мой, яко не свойствих их истинное, сердце их суетно, гроб отверст гортаних, языки свои мельчаху, судим Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестих и зрения, яко приогорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся у Тебя любящее имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалися нас, Господи, прибежище бойся нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создайте со земли и вселенной, не от века и до века Ты еси, не от вроде человека во смирении рекли сил, обратитесь со сынами человечести, яко тысячи лет пред очима Твоему, Господи, яко день вчерашний, и же мимо идей стража ночная, уничижение их лета будут, утро яко травами моидят, утро подсветет и приедет, на вечер отпадет и жестеет и искнет, яко исчезотным гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положилось беззаконие наше пред Тобою, век наше просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши, гневом Твоим исчезовком, лето наше яко поучено поучахуся, дни лет наших ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множит труд и болезнь, яко преди кроты станы накажемся, кто весь держав гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так ускажи мне, окованы сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, умолен будет на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни вня же смиренные си, летом вня же великом злая, и призри на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи, милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочнее, когда придешь и ко мне, прихожда к незлобе сердца моего посреди дома моего, не предлагав пред очима моему вещь законопреступную, творящие преступления возненавидях, не предбе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветающего та искренника своего сего изгоняв, гордым оком и несытым сердцем сим не едях, очи мои на верной земли посаждать я со мною, ходя по пути непорочную, семи служаше, не живяше посреди дома моего, творя гордыню, глаголи неправедное, не исправляше пред очима моима, а по утро я избивах вся грешная земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! И нрав причастник, и престол наместник апостолом был, деяния обрелы все богодохновения, введение восход, сего ради слова истины исправляя, и веры ради пострадалося даже до крови, священномученичи Киприаня, моли Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, глаз апостола Твоего Павла услышав глаголище, мы, юроди Христа ради, раб Твой Андрей, юрод бысь на земле, Тебе ради Христе Божие, тем же на непамяти вы почитающие, Тебе молимся, Господи, спаси души наши, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что тебе наречемо благодатное, небо, якого сиялось, и солнце правды, рай, яко прозеблась, и цвет нетления, дева, яко пребылась, и нетлена, чистую Матерь, яко имелась, и на святых твоих объятиях, Сына всех Бога, того моли спастися душам нашим, стопы мои направи, пославись Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя, в лице Твоей простоти на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое, Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, и же еси на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. От художества волшебного обрати все богомудрие к познанию божественному, показался из миру врач мудрейший, исцеление даруя чествующим тебя, Киприанису и Устиною, с нежу молись, человека любцу владыце, спасти души наша. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле поклоняемые, славим и Христе Божие, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведная любя и грешная милуя, и же все зовы ко спасению и обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в час и молитвы, и исправь живот наш к заповеди Твоим, души наши освятители соочисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемые и наставляемые, достигнем соединения веры и в разум неприступная Твоя славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова Рошую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови.
1: Благослови.

0: Поповиния Амина Сергея Серафима Платона Кранида Глеба Сергея Гера Федора Медронта Засимитрия Филакта Священного Архимандрита Иеронима Кирилла Спочивших братья и святые обители сия Архимандритов Захарии Серафиона Илариона Серафима Иосия Рафаила Паисия Пантелемона Михаила Никона Рафаила Архимандритов Маврикия Доринедонта Иосаф Филадельфа Антония Пантелемона Дионисия Алипия Феодорита Данила Августина Серафима Андрея Николая Вениамина Стефана Иннокентия Георгия Афанасия Нектария Сергея Пимена Исаии Матвея Андрея Феодора Виталия Арсения Филарита Наума Адриана Лаврентия Ильяна Германа Александра Никиты Ильи Скиевского Алексея Стефана Михаила Михаила Николая Гавриила Синофиева Пахнутина Москина Игумена Ипполита Тарасия Прокопия Марка Нафанаила Стефана Филиппа Максима Исаакия Никифора Иринарха Модеста Константина Иосифа Сильвестра Михея Ксенофонта Виссариона Иеронима Григория Георгия Игнатия Тихона Ферапонта Аркадия Андроника Космы Геннадия Петерима Кранида Феодорита Иеровский монахов Гавриила Паисия Серафима Моисея Иеромонахов Савы Гавриила Назария Киприана Антиоха Павла Павлина Ария Петерима Вениамина Никона Антония Илария Савы Барнавы Ксенофонта Ферапонта Якова Сесуя Мартиньяна Никанура Макария Нафанаила Ростислава Мефодия Поликарпа Савы Зенуна Игнатия Германа Филопея Модеста Федора Харлантия Варнавы Пимена Ионы Скиера Диакона Варнавы Сергия Архидиакона Бориса Романа Юбинария, Иеродиакона Даниила Пахомия, Викентия Никона Сафония Алексея Доната, Феофана Калиста Поликарпа Панкратия, Протодиакона Григория Федора, Диакона Илии Георгия, Схимонаха Симеона, Монаха Милетия, Венедикта Нестора Александра Серафима Гурия, Анатолия Анисима Иосифа Авраамия Прокопия Варлаама, Антонина Петра Пантюриевна Виссариона, Валериана Иосафа Исаакия, Власия Венедикта Николая Маркела Саватия, послушников Иоанна Константина Александра Павла Николая. И Аеже, проститесь им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Таисия, воскресение, живот и покой усопших, храб Твою, святейших патриархов Сергия, Алексея, Тимна, Алексея, священного архимандритов Иеронима, Кирилла, спасивших братья и святые обители сия, и всех знамен и непоминаемых, Христе Боже наши, Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим, животворящим Твоим Духом.

святых, славных и всепланных апостолов, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, души от нас, приставшихся рабских, в селении праведных и в недрах Авраама упокоит.

Будем потихонечку.